0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

Совсем свежий трек. Новинка. От того истории еще не успела дебютировать в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40, но это лишь вопрос времени. Уверен, в следующую пятницу мы уже увидим ее среди лучших в хит-списке. Мадонна и Мартин Гаррикс, Бизар, только что. Напомню, что итоги зависят только от тебя, поэтому голосуй за любимчиков на сайте europaplus.ru. Результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануйловым. У нас, далее, больше хитов и больше музыки. Раз уж про чарт заговорили, то нужно обязательно послушать лидеров Тейм Импала и Дженни, Дрекула совсем скоро, но прежде ловит Three Doors Down с нетленкой Here Without You, а также Алекса Уорна с суперхитом Fever Dream.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

From the Sunlight Dracula. Это Tame Impala и Джинни прямо сейчас. Солист Tame Impala Кевин Паркер, конечно, невероятно талантливый парень. Вот лишь один из примеров. Он был продюсером последнего альбома Dua Lipa Radical Optimism. И более того, соавтором почти что всех треков с него. Круто. Больше хитов и больше музыки ждет нас. Далее инди-поп-роком порадует Доминик Файк, лови Baby Doll. Прежде будем слушать хит на все времена от Эда Ширлана. Там и поп, и тропикал хаус, и даже щепотка.

0: Еврохиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Крутейшие полчаса ждут тебя далее на Европе плюс. Слушать любимые треки будем без каких-либо остановок. С нами Келвин Харрис и Джези. С темой Satisfy. Прежде лови Мисс Мосс, новинка Hello, the sun is up, where are you? Еще раньше послушаем суперхит от Post Malone, Cold. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится группа BTS, Madonna и многие-многие другие. Будь рядом.

Келвин Харрис и Джесси с темой Satisfy. Прямо сейчас вообще Келвин Харрис — это только для сцены. Да, в обычной жизни он просит называть его Адамом Уайлзом, настоящим именем. Так что вот если вдруг неожиданно столкнешься с ним в очереди за кофе, то, пожалуйста, не расстраивай одного из лучших диджеев планеты. Да, больше когда побольше музыки ждет нас далее. На подходе группа The Bouse. Парням удалась шикарнейшая вещица Magnetic. Это прям топчик. Слушаем обязательно. Но прежде лови Алана Уокера с темой Sing Me to Sleep, а также Ашера и Чонгука с суперхитом Standing Next to You здесь на Европе+.

The Bowser и великолепная тема Magnetic. Прямо сейчас останавливаться не будем, продолжим слушать больше хитов и больше музыки. Подсластим это утро вместе с группой Maroon 5, послушаем Sugar, прежде не пропустите шоу Hip-Hop Sport с треком Only You, а также Леони Калума Скотта с суперхитом Stay. Ну и напомню, что слушать радиостанцию номер один в России можно с помощью умной колонки, все проще простого. Говоришь ей «Включи Европу Плюс», и по щелчку пальцев происходит магия. Да, лучшие треки планеты сразу же включаются для тебя. Попробуй.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Предстоящие полчаса будут максимально насыщенными на суперхиты. Зовут меня Андрей Каэсов. Я быстренько закину тебе несколько тизеров, а дальше буду наслаждаться этой подборкой вместе с тобой. Впереди Бамболео от KDDK. Прежде здесь отметить Marshmallow и Portugal The Man с треком Phoenix. Еще раньше с нами Teddy Swims с суперхитом Mr. Know It All. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс. За твое внимание поборется Оффенбах, Дер Расмус и многие-многие другие. Никуда не уходи.

Йоу, это новинка от KDDK. Прямо сейчас в твоих динамиках. Слово пришло к нам из испанского языка. Звучит, конечно, максимально расслабленно. И вообще, вот как мне кажется, может стать каким-нибудь паролем для прохода на секретную вечеринку. Да, больше кидов и больше музыки ждет нас далее. Miley Cyrus, End of the World, Temper Series, Self-Aware. Все это на подходе. И обязательно дождемся один из главных хитов лета 2026. Лидеры мирового Шазама, Хюжель, Email Angel и Ultra Nate с суперхитом Moving to the Sun. Совсем скоро здесь на Европе Плюс. Не пропустим.

Кижель, Email Angel и Ultranate с хитом, который может раскачать любую вечеринку, любой танцпол и даже любой полномасштабный open air. Moving to the sun прямо сейчас. Это прекрасно. Это beautiful. Это белиссимо. Это magnific. На всех языках, каких мог, сказал. Да. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Ваня Дмитриенко, его поп-рок, история ртуть на подходе. Прежде окунемся в Tropical House вместе с Келвином Харрисом. Послушаем My Way. А вот еще раньше стильного хип-хопа на WhatsApp Dave & Dems. Суперхит Rain Dance уже через мгновение здесь на Европе Плюс. Оставайся. Европа

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Топовые артисты и их суперхиты в режиме нон-стоп. Вот что ждет всех нас в ближайшие полчаса здесь на Европе Плюс. Тайминг мы выдержим идеально. Зовут меня Андрей Каис. В плаве несколько тизеров. На подходе моя Мишель с темой «На малиновой луне». Прежде не пропусти АВ с новинкой «Meet me in the dark». А еще с нами клан «Карусел» с суперхитом «Ride». Но это далеко не все. Также в эти три титла ведь Timbaland и One Republic, Розебруно Марса и многих-многих других. А в новом часе встречай Дениса Романова.
0: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это более 2.5 миллионов друзей.
4: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
5: Подпишись.
6: Это Антон Камолов,
7: Артур
8: и Саша.
6: Если мы что-то не договорили в эфире,
8: можем
6: договорить здесь.
9: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
3: Радио номер один в России ВКонтакте.

это команда «Майя Мишель» на «Малиновой луне». Абсолютно стильная, абсолютно хитовая вещица, абсолютно заслуженно занимает прямо сейчас достойнейшее 11 место в нашем фирменном чарте «Еврохит ТОП-40». Если тебе нравится команда «Майя Мишель», надо обязательно, конечно же, поддерживать любимцев. На europaplus.ru надо проголосовать, само собой. И, конечно, послушать классные темы. У нас их много в этот уикенд здесь, на Европе Плюс. Меня зовут Денис Романов. Привет, доброе утро, добрый день у кого-то уже. Буду все это ставить. Естественно, будет «Френч Монтана», будет классная хип-хоп тема «Ever Since You Left Me», будет «Маккензи Арумба» с работой «Underwater». Все это впереди, все совсем скоро. Лови.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

Наверное, самое неожиданное соседство или партнерство этого лета – это Мадонна и Мартин Гэрикс. Их работа – новинка Bizarre Tracks нового альбома Мадонны, который вышел не так давно. Да буквально вот неделю назад. Или пару недель. Пару недель. Confession 2 – классная тема. Конечно же, мы рады слышать здесь, на Европе Плюс, и Мадонну, и Мартина – легенды. Легенды, чего уж там. Впереди у нас больше хитов, больше музыки. Из легенд еще Шакира и Рао Алехандро. Ну, Шакира все-таки легенда, да? Рао Алехандро все-таки где-то плюс-минус пока легенда. Де Фелисита, так называется их работа, будет Алекс Уоррен. И мощная тема Fever Dream. Все это впереди, все скоро.

0: Дальше только хиты.
1: 30 минут.
2: Впереди на Европе Плюс больше хитов и больше музыки. Будет поп и, может, даже немножко рок-команда Coldplay. Их работа Hint for the Weekend. Еще будет Another. не все буквы сначала выговорил. Проект Another, их работа Talk to You. Наверное, главный летний танцевальный хит. Еще есть команда BTS, кей-поп-суперзвезды. Их тема Swim. Все про лето. Поплаваем, классную музыку послушаем, лучших суперзвезд поставим тебе, конечно же, скоро здесь на Европе Плюс. Лови.

0: мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя.

0: Хіт.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Привет, привет. 7 утра в Москве.

Джигоджи и Джейсона Дерула на минуточку. Мичико. Классная тема, конечно же, танцевальная, где Джейсон. Там, естественно, самые жаркие летние танцы. Где, кто был на концерте его нашел, я думаю, что многие, наверное, поняли, что вот она. Главная его особенность, да. Эти горячие танцы. Есть еще, конечно же, классная музыка. Впереди у нас на Европе Плюс. Полным-полно. Есть профессор Грин и Эмили Санде. Великая тема. Read all about it. Есть Леони Калм Скотт. Классная тоже тема. Летняя и немножко поп-звучание, рок-звучание. Всего достаточно. Stay. Так называется их работа. Все это буду ставить утром, уикенда для всех вас. Я, меня зовут Денис Романов. Привет. Хорошего дня.

0: хаус, тема от Федука.
1: Ну, мы его, этого парня мы знаем.
0: Федук и его история лета. Джонни вместе с ним на вокале. Класс, класс. Если хочется слушать что-то танцевальное все лето подряд, обязательно каждые выходные, конечно, включай, во-первых, Топ Клаб Чарт, потом шоу Резиденс. Это сегодня все про субботу рассказываю. Каждую субботу уикенда. И, конечно же, с 8 вечера к нам присоединяйся. Лучшая музыка на планете Земля, она вся здесь. Здесь у нас и вот здесь и сейчас. У нас тоже есть классная музыка и танцевальная, и не только танцевальная. Есть Келвин Харрис и How Deep Is Your Love. Тема легендарная, послушаем. Будет Бруно Марс и его фанки-поп-история I Just Might. Все это впереди.

0: Больше хитов, больше музыки впереди на Европе Плюс. Многообразие музыкальное, мы такое любим. Есть, например, поп-рок тема от Pinkinator.ru, Just Give Me A Reason. Есть дэнс-поп-хит от Дэвида Гетты, лучшего диджея планеты, и команды IVE, кей-поп суперзвездами вместе с ним. Есть их история Soup and Our Love. Вот такое разнообразие. Все, все, как мы с тобой любим. Это все в ближайшие уже 10 минут. Вот столько всего мы для тебя приготовили. А еще, конечно, сегодня вечером в 8 по Москве приготовили лучшие дэнс-хиты в Топ Клаб Чарте.
1: Топ Клаб Чарте. Лови лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс.

0: Это Pinky Nitro, Just Give Me A Reason в конце часа на Европе+. Впереди больше хитов, больше музыки. В новом часе будет и танцевальный дэнс, поп-рок хиты. Все, что мы и так любим. Например, Tame Impala и Дженни, будет Teddy Swims, будет Duke Dumont, классика танцевальная Ocean Drive, будет Kungs с треком Galaxy. Все в новом часе, все совсем скоро. Дождись.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.

0: номер один в России.
1: Всем еще раз привет. 8 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами Марат Бекметов.
2: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
3: Привет, Денис. Доброе утро всем. Азербайджан восстановит авиасообщение с Россией. Матч за третье место состоится на чемпионате мира по футболу. И больше половины россиян считают себя трудоголиками. Об этом прямо сейчас. Итак, Азербайджан анонсировал восстановление авиасообщения с Россией. Прямые рейсы по ранее закрытым направлениям планируют возобновить в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ограничения, напомню, были введены после авиакатастрофы самолета «Азал» в декабре 2024-го. Лавров сообщил, что страны урегулировали вопросы, связанные с крушением борта. Число многодетных семей в России выросло почти на 15% по сравнению с началом прошлого года. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом в 41 субъекте, где уровень рождаемости ниже среднероссийского, действуют региональные программы по ее повышению. Софинансирование этих программ осуществляется из средств федерального бюджета. В этом году участниками таких программ стали почти 140 тысяч семей. Чемпионат мира по футболу близится к завершению. В финале завтра в 10 вечера по московскому времени в американском Ист-Раттерфорде встретятся сборные Испании и Аргентины. Ну а ближайшей ночью в полночь по Москве в матче за третье место в Майами начнут играть команды Франции и Англии. Напомню, в полуфиналах, прошедших на этой неделе, Аргентина победила Англию 2-1, а Испания со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. В России зафиксирован всплеск продаж кондиционеров. В конце июня, начале июля продажи увеличились на 37% в сравнении с таким же периодом прошлого года. А среди городов самый сильный рост показал Петербург. Там спрос на кондиционеры вырос почти в 2,5 раза. Вдвое продажи увеличились в Волгограде и почти в 1,5 раза в Москве. По словам эксперта,

то большинство россиян вспоминают о кондиционере только тогда, когда наступает жара. Больше половины россиян считают себя трудоголиками. Значительная часть из них сталкивается с трудностями в разграничении работы и отдыха. 72% опрошенных признались, что продолжают думать о рабочих задачах даже в выходные. Каждый третий испытывает тревогу без работы, а около трети заявили о неспособности полноценно отдыхать. Но лишь часть россиян воспринимает трудоголизм как проблему даже при наличии хронической усталости, тревожности и отсутствии полноценного отдыха. В конце выпуска курса валют на выходные понедельник. Доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Всем доброго утра.

Это Тейм Импала и Дженни. Хотел сказать, в крутом уикенде на Европе Плюс. Нет, просто на Европе Плюс. Бессменные пока лидеры нашего чарта Еврохит ТОП 40. Вот уже какую неделю на первой строчке. Потому что легендарная тема. Кто ж поспорит. Больше хитов и больше музыки у нас впереди. Тоже легенда. Есть еще одна, имеется. Хотя нет, две. Это Боб Синклер и Кайза. Их работа I Can Wait. Послушаем их классную фанки-поп-историю. Будет Джейд с треком Church. Будет, конечно, гороскоп совсем скоро. Будем делиться с тобой. Хотя друг с другом, почему бы нет, будем делиться планами на этот уикенд. Все совсем скоро здесь на Европе Плюс. Дождись.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 18 июля, суббота. Овны, настроение будет уверенно держаться на высокой, на самой высокой ноте. Тельцы, внимательность, качество, которое вам сегодня необходимо. Близнецы, пускать что-то на самотек не вариант, так что берите ситуацию в свои руки. Раки, ваша миссия на сегодня растормошить друзей и куда-нибудь сходить. Львы, в поиске смысла жизни не упускайте простые удовольствия. Девы, сегодня сведите к минимуму общение по телефону и переписку в соцсетях. Весы, пора разрушить преграду между вами и вашими желаниями. Скорпионы, чем чаще вы будете думать, что все отлично, тем выше вероятность, что все так оно и будет. Стрельцы, не давайте лишний раз пользоваться своей добротой. Козероги, сегодня вас все слушают и слушаются. Значит, надо пользоваться. Водолеи, все настолько хорошо, что даже захочется поискать подвох. И рыбы, звезды сегодня нарекают вас везунчиками.

так называется его новинка. Хочется сказать только одно. Эй, как хорошо. Да. Больше хитов и больше музыки впереди. Будет еще одна тема классная летняя. Это Миша Миллер, Алекс Вилле. Бам-бам-бам. Будет Temper City и Self-Aware. Там немножко и поп-рок звучание. В общем, всего хватает. Еще, конечно же, многое другое в этот уикенд. Утром этого уикенда все совсем скоро. Здесь на Европе Плюс. Дождись.

0: лету выдал нам очередную танцевальную тему. Как всегда он это делает часто-часто. Хотел сказать, этим грешит. В хорошем смысле слова. Satisfy, так называется его легендарная уже работа. Актуальная. Есть еще пара треков, которые до конца часа послушаем. Будет Gorillaz, их работа Feel Good Inc. Легендарная тема будет. Тоже актуальная история от прекраснейшей soul, pop, джазовой певицы Оливии Дин. Ее работа Man I Need. А еще, конечно, вся вкуснятина и не только музыкальная есть в летнем У по будням.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
1: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
1: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Это Gorillaz, Feel Good Inc. В конце часа на Европе Плюс впереди больше хитов и больше музыки. Скоро послушаем Джона Саммита, классную тему Shades of Blue. Будет, конечно же, Playboi Carti, Love You. Будет Алан Уокер, один из главных EDM-музыкантов последних 20, наверное, уже лет. Его история Broken Strings. Все это впереди на Европе Плюс. Все в новом часе совсем скоро.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Hits.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Уже 9 утра в Москве. Новости на Европе Плюс. С нами снова Марат Бикметов.
3: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
4: Привет, Денис, и доброе утро всем. В России изменится правило возврата билетов на поезда. «Зенит» и «Спартак» сыграют в матче за Суперкубок. И на следующей неделе в Москву вновь придут дожди. Об этом прямо сейчас. Итак, в России изменится правило возврата железнодорожных билетов. Новый механизм разработала Федеральная антимонопольная служба. Перевозчики получат право самостоятельно определять размер сбора за сдачу билетов. Эта комиссия не должна превышать 10% от стоимости проездного билета. Новые правила помогут ликвидировать искусственный дефицит билетов в кассах. Главная цель – защитить пассажиров от перекупщиков и сделать поездки более доступными. 89 пляжей Анапы получили разрешение на открытие пляжного сезона. Еще 12 проходят экспертизу. Обновленные данные сообщили в правительстве. Работы по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкеров продолжаются. На пляжах Анапы отсыпают дополнительный слой чистого песка. Работы контролирует Роспотребнадзор. Кроме того, ведется мониторинг акватории Черного моря, а также побережья Краснодарского края и полуострова Крым. В России стартует новый футбольный сезон. Сегодня в матче за Суперкубок в Нижнем Новгороде встретятся петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Встреча начнется в 19:30. «Зенит» получил право сыграть в матче за Суперкубок как победитель российской премьер-лиги. В прошлом сезоне команда в 11 раз стала чемпионом страны. Ну а «Спартак» выиграл Кубок России. В финале красно-белые победили «Краснодар» 4-3 по пенальти. Женский фестиваль спорта пройдет сегодня в столичном парке искусств «Музеон». В рамках проекта «Лето в Москве» его организует городской департамент спорта. Посетительниц ждут групповые тренировки, лекции, мастер-классы. Они смогут получить ценные советы от профессионалов. Для мужчин и самых маленьких гостей подготовлены отдельные зоны для отдыха и активностей. Ну а вратарь сборной России по футболу Матвей Сафонов проведет зарядку и автограф-сессию. В середине следующей недели в Москву вновь придут затяжные дожди, однако сильных ливней ждать не стоит. Как рассказал глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, устойчивой погоды без осадков не будет, ее хватит только на 4 дня. А на рубеже вторника и среды антициклон покинет среднюю полосу России. Заметного похолодания ждать не стоит. Температура составит плюс 20-25 градусов, тогда как завтра и в понедельник воздух может прогреться до плюс 28 градусов. В конце выпуска курсы валют на выходные понедельник – доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве 9 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс с вами будет Денис Романов. Я всем желаю доброго утра.
5: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру.

Джон Саммит и Джулия Чёрч, Shades of Blue, один из главных дэнс-поп-хитов этого сезона, этого лета 2026. Больше хитов и больше музыки впереди на Европе Плюс, конечно, в огромнейшем количестве, в разных стилях и направлениях, в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Очень тебе рекомендую его установить. Классное, классное приложение, абсолютно удобное. Слушай любимое радио где угодно, когда угодно в нашем приложении Radio Hub. Никаких регистраций, никаких подписок, никакой рекламы, просто скачивай, включай плеер в один клик, и все. И вот оно, пожалуйста. Так что заходи где угодно, и на айфоне, и на Android смартфонах. Все, что хочешь. Еще, конечно, если хочешь, наверняка хочешь послушать Риану, ее Unfaithful, она тебя ждет. Будет Алекс Уоррен с треком Fever Dream. Он тоже впереди. Гороскоп тоже впереди. Дождись.

0: Гороскоп.
1: На Европе Плюс гороскоп на сегодня. Сегодня 18 июля, суббота, 9:30 утра. Для тех, кто потерялся немножко в пространстве, бывает перед выходными днями. Ну, в общем, вы поняли. 18 июля. Овны, настроение будет уверенно держаться на самой высокой ноте. Тельцы, внимательность, качество, которое вам сегодня необходимо. Близнецы, пускать что-то на самотек не вариант, так что возьмите ситуацию в свои руки. Раки, ваша миссия на сегодня — это растормошить друзей и куда-нибудь сходить. Львы, в поиске смысла жизни не упускайте простые удовольствия. Девы, сегодня сведите к минимуму общение по телефону и переписку в соцсетях. Весы, пора разрушить преграду между вами и вашими желаниями. Скорпионы, чем чаще вы будете думать, что все отлично, тем выше вероятность, что все так и будет. Стрельцы, не давайте лишний раз пользоваться вашей добротой. Козероги, сегодня вас все слушают и все слушаются. Водолеи, все настолько хорошо, что даже захочется поискать подвох. И рыбы, звезды сегодня нарекают вас везунчиками.

Это Marshmallow и Portugal The Man. Их работа Phoenix на Европе Плюс. Почетная бронза, почетное третье место в нашем фирменном чарте. Еврохит топ 40. Dance Pop хит 100%. Голосуй за него на europaplus.ru. А если хочется этим летом слушать что-то вот такое, что-то такое же вкусное и летнее, однозначно. Впереди больше хитов, больше музыки. Одни из главных, наверное, амбассадоров лета. Это команда DNC. Их работа Cake by the Ocean. Послушаем ее обязательно. Будет Али Фарбен и танцевальная тема Body Talk. Все это впереди.

0: Это Доминик Файк на Европе Плюс. Его история Baby Doll. И музыкант, и актер. Талантливый парень. У нас по счастливому стечению обстоятельств еще один такой же есть. И музыкант, и актер тоже. В части фильмов он сыграл. Количество фильмов. Это я точно помню. Я его там видел. Это Нелли. Его история Just a Dream. Классика R&B, классика хип-хопа. Послушаем обязательно. Будет также акцент. И классная тема под названием Sugar Daddy. Все это впереди. Все послушаем до конца часа. Здесь на Европе Плюс. Дождись.
1: Реклама.
2: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
3: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
0: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: это хип-хоп и... Да не только хип-хоп, много стилей у него в творчестве. Это Нелли, Just a Dream, просто суперстар. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет новинка от Хужеля, будет Мадонна и Мартин Гэрикс, BTS, Gorgon City и их Imagination. Будет Tokyo Hotel с треком California Nights. А все это будет уже в новом часе, совсем скоро. Обязательно дождись.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+.
2: Радио Хаб. Плюс. Радио номер один в России.
0: Десять утра в Москве. На Европе Плюс новости с нами Марат Бикметов.
4: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
5: Привет, Денис. Доброе утро всем. 917 человек удалили с ЕГЭ за нарушение. Матч за третье место состоится на чемпионате мира по футболу. И в Казани соберут 10-метровую башню из Чак-Чака. Об этом прямо сейчас. Итак, 917 человек удалили с ЕГЭ без права пересдачи в течение года. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, большинство учеников поймали на использование средств связи и шпаргалок. В прошлом году с экзамена удалили примерно такое же количество, 915 человек. Основной период ЕГЭ, напомню, стартовал 1 июля. Завершился он так называемыми президентскими днями, в которые участники могли пересдать один из предметов по выбору. Азербайджан анонсировал восстановление авиасообщения с Россией. Прямые рейсы по ранее закрытым направлениям планируют возобновить в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Ограничения были введены после авиакатастрофы самолета «Азал» в декабре 2024-го. Лавров сообщил, что страны урегулировали вопросы, связанные с крушением борта. Чемпионат мира по футболу близится к завершению. В финале завтра в 10 вечера по московскому времени в американском Ист-Раттерфорде встретятся сборные Испании и Аргентины. Ну а ближайшей ночью в полночь по Москве в матче за третье место в Майами начнут играть команды Франции и Англии. Напомню, в полуфиналах, прошедших на этой неделе, Аргентина победила Англию 2-1, а Испания со счетом 2-0 одержала победу над командой Франции. Почти две трети родителей оформили своим детям банковские карты, пишет РИА Новости. Около треть при этом принципиально не хотят оформлять такие карты, 6% не нашли пока времени, а 4% никогда не слышали о них. Также россияне рассказали, какие суммы выдают детям. Так почти две трети взрослых выдают ребенку от 500 до 1500 рублей в месяц, а каждый десятый менее 500 рублей. В Казани планируют установить новый гастрономический рекорд. 70 человек под руководством кондитера Рината Акзамова и шеф-повара Ильдара Такиулина соберут 10-метровую башню из Чак-Чака. Для приготовления национального десерта потребуется 2 тонны муки, более 30 тысяч яиц, почти 2 тысячи литров меда и свыше 500 килограммов сахара. Вес готовой башни составит 4,5 тонны. После фиксации рекорда самый большой в мире Чак-Чак смогут попробовать все желающие. В конце выпуска курсы валют: доллар 78 рублей 40 копеек, евро 89 рублей 90 копеек. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Денис Романов. Всем прекрасной субботы.
6: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
7: Квартиру сниму на Суточно.ру.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

Moving to the Sun, так называется его работа. Кстати, и его работы, в том числе, уверен на 150%, можно послушать в разное время в нашем чарте, в топ-клаб-чарте, конечно же, в танцевальном, я имею в виду. Вообще, лучшие музыканты электронные, они все там, так что обязательно сегодня в 8 вечера по Москве присоединяйся. Сначала будет топ-клаб-чарт с Тимуром Бодровым, потом будет шоу «Резиденс». В общем, вся лучшая танцевальная музыка, она у нас здесь, на Европе+. Также есть и Кэти Перри. Кэти Перри и Ники Минаж. Их классная тема «Swish, Swish», послушаем. Будет поп-рок-хит от Sombra 12 to 12. Все это впереди, все на Европе+. Скоро.

Джейсон Деруло, диджей Годжи, Мичико. Новинка, которая уже на старте оказалась в нашем чарте Еврохит ТОП-40. Это ее дебют на этой неделе. 28-я строчка сразу же. Если тебе Джейсон по душе, я думаю, что он в России теперь один из главных артистов, любимчиков зарубежных, я имею в виду. Так что голосуй, поддержи, заходи в europaplus.ru, проголосуй за Джейсона и диджея Годжи, за их работу. Впереди больше хитов, больше музыки. Из ближайших планов будет Леони и Каллум Скотт. И их история под названием «Stay». Все это впереди. И, конечно, многое другое тоже впереди. Здесь на Европе Плюс. Лови.

0: только хиты. И, конечно же, они здесь все на Европе Плюс. Будет новинка от Mizmo, трек под названием «Hello». Будут два суперстара. Это Зиверт и Айс Гергерт. Их уже знакомая нам история «Банк».
1: Я как будто бы банк, но я не коплю.
0: А еще Soul Superstar Teddy Swims с треком Mr. Know It All. Поставим все вот это вот и, конечно же, многое другое. Впереди на Европе Плюс. Скоро дождись.
2: Реклама.
3: Остановитесь. Почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
5: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
6: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
10: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
10: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
2: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Уже 11 утра в Москве.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

каждого лета, ребята, есть свои танцевальные хиты, какие-то, да, гимны. А это гимн лета 2026. Это Another Talk to You. Есть еще один. И как-то так вышло, что мы его услышим дальше. Это еще один электронный проект The Bausa. Их работа Magnetic. Послушаем совсем скоро. До этого будет Offenbach с треком Catchy. А еще поп-рок суперстар Zayn и его история Die For Me. В общем, планы у нас с тобой на утро этого уикенда грандиозные. Дождись, все скоро здесь на Европе+.

0: Таня, Дмитрий Янко, его история «Ртуть» на Европе Плюс. Как я, да, сделал точечку. Ну, это специально сделал, конечно, а Ваня сделал много инфоповодов. Этой весной, этим летом, конечно, главное — это его большое шоу в Лужниках, на которое, кстати, мы разыгрывали 100 билетов здесь на Европе Плюс, конечно, так что мы, естественно, ждем. А еще ждем сегодняшнего вечера, субботнего, потому что в субботу вечером традиционно у нас самая крутая танцевальная музыка в Топ Клаб Чарте.
1: Лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
1: Топ Клаб Чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
5: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Вернем на...

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.

0: 23 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Cupid's Choke Hold в конце часа на Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки впереди. Макс Филин, вот он, пожалуйста, весь.
1: Да, вот и я. Вот и я. Весь целиком.
0: Целиком
1: здесь.
0: И полностью.
1: Супер хитами, что самое главное, ты тоже с нами оставайся. Впереди будут такие классные кошечки Fifth Harmony, Work from Home.
0: Простите.
1: Это было хорошо. Будет также Джонни Федук с заметками про лето.
2: Не обновляй.

0: запускается в один клик,
1: поднимает настроение,
0: ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки,
2: больше выбора из разных музыкальных потоков.
3: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
3: Бесплатно, без регистрации, красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

также Feder Goodbye, а еще John Summit, The Walt и Julia Church, Shades of Blue. Ну а что касается лета, еще больше этого настроения можно поймать вечером в будни на Европе Плюс с шоу «Летний вайб» в 20.00 по Москве. Уже завтра, послезавтра, в понедельник горячие хиты со вкусом лета на Европе Плюс.

Shades of Blue только что в ваших колонках. Джон Саммит, The World и Джулия Чёрч на Европе Плюс. Ну и, конечно, ближе к вечеру там, на танцполе, будет он, наш предводитель всех дэнс-флор. Это Тимур Бодров и его фирменный топ-клаб-чарт на Европе Плюс. Будет роскошно, будут лучшие ваши любимые хиты электронной танцевальной музыки, а именно 25, топ-25 лучших EDM-треков этой недели. Тимур Бодров в этом разбирается, и нам с вами тоже устроит просветительную работу. Пока же впереди тоже классно. Будет и Tame Impala с Дженни Дракула, чуть раньше Дэвид Гетта и Биби Рекса, I'm Good, и через пару минут Алекс Уоррен, Fever Dream.

0: Реклама.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour

0: 26-го года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Тебанк Премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Тебанк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Лето 2026 на Европе Плюс. Всем, кто отдыхает, ребята, ни в чем себе не отказывайте сегодня. Продолжайте отдыхать. Всем, кто вдруг работает сегодня, давайте также ни в чем себе не отказывать на работе и ловить вайбы этого уикенда здесь вместе с лучшими хитами на Европе Плюс. Впереди из лучших с нами. Здесь группа «Градусы» на ресницах. Чуть раньше Леони и Калум Скотт «Стей», а еще шведская хаус-мафия «Don't You Worry Child». Сразу после поймаем афишу.

0: пришел в гости Марат Бекметов с афишей. Прямо сейчас расскажет, где и как красиво провести время в столице. Встречайте.
1: Афиша на Европе Плюс.
2: Привет, Макс, привет всем. В кинотеатре «Пионер» открывается фестиваль «Женщины в кино». Он посвящен творчеству женщин-режиссеров и героиням. В программе три французские премьеры из Канн, российская картина «Комнатное растение» и отреставрированная версия советской комедии Аллы Суриковой «Будьте моим мужем». Сегодня смотрите драму «Алис Винокур. Воспоминания о Париже». Мия оказывается в эпицентре нападения на парижское бистро, а спустя три месяца она хочет восстановить события того вечера. Начало показа в 8 вечера. В театре Моссовета дают новую версию «Трех мушкетеров» в формате музыкального шоу. Режиссер Евгений Марчелли называет постановку драматическим концертом. История раскрывается через 20 вокальных и танцевальных номеров из мюзикла Максима Дунаевского. Драматургической основой послужила самая авантюрная и захватывающая сюжетная линия в романе «Дюма отца». История с подвесками, подаренными королевой Франции Анной Австрийской герцогу Бекингему. Начало в 7 вечера. В эти выходные на ВДНХ проходит масштабный ВК-фест. Гостей ждут 5 музыкальных сцен с сотнями артистов, автограф-сессии с блогерами, спортивные творческие площадки, детская косплей-зона, сотни мастер-классов. Помимо основной музыкальной программы, запланированная пенная дискотека, технологические локации, пространство для видеоигр и не только. Сегодня на фестивале выступят в частности Зивер, Тесла Бой, Ева Польна, Айова, Джонни и многие другие, в том числе секретные гости, известные артисты, чьи имена не раскрываются до выхода на сцену. Все детали и подробная программа площадок есть на сайте vkfest.ru. В музее-заповеднике Царицыно продолжается фестиваль «Дачная Царицыно». В этом году он посвящен теме добрососедства. В эти выходные гостей ждут зарядки, спектакли, концерты, творческие занятия и семейные программы под открытым небом. Сегодня выступит Григорий Гладков с программой «Пластилиновая ворона». Вечером покажут спектакль «Три урока русской словесности», а затем состоится концерт «Вход свободный». В парке искусств «Музеон» сегодня женский фестиваль спорта. В течение дня проходят тренировки, лекции, встречи со специалистами. В программе больше 3 десятков бесплатных занятий, включая йогу, растяжку, зумбу, джампинг и другие форматы тренировок, а также открытые дискуссии о здоровье, питании и активном образе жизни. Для семей с детьми организуют отдельную зону с играми, спортивными активностями и анимацией. Вечером фестиваль в парке «Музеон» завершится концертом. Вход свободный. Это была небольшая экскурсия по самым интересным местам Москвы. Слушайте, выбирайте, отдыхайте вместе с Европой+.

рядом с вами есть тот самый человек, рядом с которым время замедляется. Впрочем, уже остальные детали неважно. Лето, осень, зима, весна и что там еще происходит. Главное просто обниматься дальше и слушать классную музыку здесь на Европе Плюс и отдыхать. Это тоже важно. Сегодня суббота. Можем себе позволить большего. Дальше Post Malone Cold. Будет также классный инди-поп-рок ребята Portugal The Man, Feel It Still. А еще впереди крутейшая новинка от Мадонны и Мартина Гаррикса Bizarre.

0: новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: Реклама.
1: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
2: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
4: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Вернем.

0: все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Магнит предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте Магнит Плюс 189 рублей 99 копеек. Магнит. Цена что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Европа+.ру.
5: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Оно почти как ты.
2: Запускается в один клик.
1: Поднимает настроение.
2: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
1: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
0: Новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
1: Радио номер один в России.

и Феникс той самой суперспособностью возобновляться заново во что бы то ни стало. Только что здесь DJ Marshmallow и инди-поп-рок ребята Portugal The Man. А мы с вами тоже, как Фениксы, после будней рабочих воспряли духом и расправили крылья. И, конечно, летим навстречу своим мечтам и навстречу лучшим хитам этой планеты. Дальше здесь, на Европе Плюс, Билли Айлиш, Birds of a Feather. Через пару минут также Бобчин Клара и Кайзер, I Can Wait. А еще впереди один из ярких хитов этого лета 2026 от Mismo. Hello, the sun is up, where are you?

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Да, двигаемся к солнцу. Moving to the sun. И, конечно, двигаемся навстречу суперхитам здесь, на Европе плюс. Ближайшие

0: Пандора, Мелодрама, а еще Annabelle England, Get Busy в ближайшие минуты.
1: Горячие хиты, игры и крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторус».

0: 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее организации, правила, количество призов, срок, 200 порядки получения на zon.ru/16+.
1: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный.

0: салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь Т.
5: Подробнее на Т-банк.ру. Т-банк 0+.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Если вы сейчас активно двигались, танцевали, вы делали все абсолютно правильно, верно, продолжайте в том же духе, не стесняйтесь. И, конечно, ждите добавки, новая порция, сразу большая порция EDM музыки ждет нас сегодня вечером на Европе Плюс. Будет и Топ Клаб Чарт, и, конечно, шоу Residents. 4 часа самых стильных, самых модных и актуальных звуков из мира электронной танцевальной музыки будет сегодня на Европе Плюс. Включайтесь в 20.00, или я бы хотя бы сказал так, вообще не выключайтесь до этого места, оставайтесь на своих местах. В ближайшие минуты будет тоже хитово. Две крутейших австралийских поп-дивы. Впереди это Сия и Кайли Миног, Dance Alone. А также проект Медуза, Don't Wanna Go Home Tonight и Алекс Уоррен через пару минут.

совсем случайно оказались. И тут уже время, да, и тут часики тикают, пора домой, а в душе уже играет I don't wanna go home tonight. Это проект «Медуза» на Европе Плюс. Кто как не они чувствует ваше настроение этого лета 2026. Да, согласен, пока тепло, максимально жадно проводим все летние вечера в компании друзей, встречаемся, общаемся и в компании приятных прогулок и, конечно, лучших хитов здесь на Европе Плюс. Впереди Доминик Файк, такой прыгучий гитарный риф треки «Baby Doll». Чуть раньше с нами Федер, Лордли и через пару минут «Punk Carousel Ride».

0: реалии эйфория тоже хорошо. За что не берется Доминик Файк, у него все хорошо получается, и это круто, это здорово. Трек Baby Doll только что здесь на радиостанции номер один России. Дальше с нами еще больше хитов, еще больше музыки, и, конечно, они 40 главных хитов этой недели по версии чарта Еврохитов 40 уже через 10 минут.
1: Лучшие танцевальные треки.
2: Шоу на этой неделе Axwell и Whatever Turns You On. Endless Summer от Матисса Задко. А еще Jonas Blue и Girl.
1: Топ-клаб чарт. Каждую субботу с 8 до 10 вечера на Европе Плюс. Реклама.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум по исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Тур Моторос».
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
0: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: здесь, на радиостанции номер один России. Это Бенаси Брадерс, их легендарная Every Single Day. Ну а в ближайшие два часа здесь он, Алекс Манилов, и 40 главных хитов этой недели.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Radio Hub. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Radio Hub.
2: Плюс радио номер один в России.
4: В Москве

0: Это точно. По расписанию начинаем движение по крутейшей хит-лестнице Европа Плюс. И в ближайшие 120 минут нас ждет непримиримая, вот другого слова даже не будет, непримиримая борьба хитов за первое место нашего чарта. И, возможно, именно твой любимый хит будет сегодня выше всех и круче всех. А вот неделю назад...
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший дебют Джонни и Федук «Лето».
2: Мы с тобой до рассвета.
0: Крутейший взлет. Леони и Калум Скотт. Stay.
2: Stay for me.

на вершине. Ну, посмотрим, давайте не будем забегать вперед. Все по порядку номеров. И на 40-й ступеньке, на 40-й строчке сегодня Ride от Клан Карусели. Сегодня, между прочим, 28-я неделя у нас в чарте.

0: на этой неделе с 37 на 39 место перемещается Graceland. Отличный трек, отличный хит от Yearbox. Но кто оказался чуть выше, об этом прямо сейчас.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38 месте Offenbach, Miles Away. С 33 на 37 на этой неделе Эбен Халлоу. Номер 36. Brax XTN. Pay to exist.
3: А вот плюс одна ступенька у Post Malone хита Cold. Post Malone оригинальный, конечно, парень. Он вообще такой очень харизматичный. У него очень много татуировок, в том числе и на лице. У него спрашивают, зачем, для чего. Он говорит, что это все из-за неуверенности в себе. Ему не нравится, как выглядит он, поэтому набивает что-то крутое, смотрит на себя в зеркало и думает, круто, парень, выглядишь. И ему становится немного лучше. И не так парится, в общем-то, из-за своей внешности Post Malone после этого. Post Malone. Cold.
2: 35 место.

36 на 35 место на этой неделе в Еврохит Топ 40 Европа плюс Post Malone Cold. Ну а в самые ближайшие, не пропустив взгляд в будущее, оценим с пристрастием, как всегда, трек, который только может стать у нас абсолютным.

0: Tiësto, Beautiful Places. Идем дальше, поднимаемся выше. 26 на 31. Да, таков результат сегодня у нее. Ёлка проще.
1: 31 место.

0: музыка — это все, чем я хочу заниматься. Если бы я не записывал альбомы, я пел бы где-нибудь в ресторане, но в любом случае я занимался бы чем-то связанным с музыкой. Закрываем кавычки, подпись «Bruno Mars». Да, «Bruno Mars», «I Just Might» с 28 на 30 место. А вот на 29 у нас сегодня «Tokyo Hotel», «California Night». Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс недели.
0: Frontman Muse Мэттью Беллами считает, что группа продержалась 30 лет именно благодаря тому, что никогда не вписывалась в тренды. По его словам, альтернативность и отсутствие моды спасли команду, когда интерес к другим стилям угас. Мэттью Беллами признался, что когда встретил на Коачелла Джека Уайта и Альберта Хаммонда-младшего, то все трое удивились, что они все еще на сцене. Беллами также сказал, что гитарное соло в 2000-х уже казалось пережитком, но Уайт сумел его возродить. Мадонна и ее дочь Лурдес рассказали о треке «The Test». Там они открыто говорят о влиянии славы на их семью. По словам поп-королевы, идея сотрудничества принадлежала Лурдес, которая хотела показать их отношения через музыку. Ранее дочь Мадонны избегала совместной работы, чтобы не быть в тени знаменитой мамы. Совместный трек Мадонны и Лурдес вошел в альбом «Confessions 2», который вышел, напомню, 3 июля. Гарри Стайлз установил рекорд Гиннесса за самое продолжительное пребывание на сцене Уэмбли. Это 12 шоу подряд. На финальном концерте на сцену также вышла его сестра Джемма, а сам певец вручил каждому члену команды личный сертификат. Ранее, напомню, рекорд принадлежал группе Coldplay. Кеша откровенно заявила, что ни один ее бывший не сравнится с ее фанатами. По словам Кеши, любовь зрителей – единственная и самая настоящая. Певица также назвала себя тем человеком, который получил в дар, цитата, «колоссальную любовь тысяч поклонников». Каждое шоу она считает своим праздником, праздником внутренней свободы и уникальным моментом в своей жизни.

0: Телефоне Nights, это Tokyo Hotels, 22 на 29 место в чарте Европа плюс Еврохит Топ 40. Следующая ступенька у нас не за горами, но сначала трек, который только может стать у нас абсолютным хитом, называется он Break Up in Reverse, и это Teddy Swims.
1: Еврохит Топ 40.

0: Это нереально безгранично талантливый Тедди Свинс. Break up in reverse. У нас «Взгляд в будущее». Хит или нет? Как всегда, вопрос ребром ставим, обсуждаем в группе «Европа плюс» ВКонтакте и вспоминаем трек, который в 2006 году, давненько было дело, 4 раза у нас был на вершине Еврохит ТОП 40. Это Flipside. Happy Birthday.
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня. Завтра. Вчера. Happy birthday.

0: 2006 году у нас в Еврохит Топ 40 на Европе Плюс. Ну а дальше лучшие хиты этой недели. И на 28-м первая новинка диджей Годжа, Джейсон Деруло и Мелоди. Прямо сейчас Ми Чико.
1: 28-е место. Дебют недели.

Это диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди. А вот на 27-м впереди уже совсем скоро Кункс. Ждем Galaxy. Еврохит топ 40.

0: нас сегодня 22 место занимает группа Kungs Galaxy. Ну, группа, понятно, диджей-продюсер, он как группа, собственно, потому что он такой мультиинструменталист, вообще человек, который делает все. Kungs Galaxy! Ну, а в самое ближайшее не пропусти наш Еврохит-прогноз, тот самый трек, тот самый хит, который только может войти в наш чарт. Я надеюсь, что с этим прогнозом мы не ошиблись.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Следующая ступенька под номером 26. И здесь Avalon Roxton, Vertigo. Двадцать пятая строчка. Beowulf, Phoenix.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, удариться в сотни.
0: Следующий хит плюс 11. Это самый мощный взлет недели. Анотор, Talk to You.
1: 24 место.
2: Взлет недели.

0: рекордное. Плюс 11 ступенек за неделю. Вау-вау-вау. Это самый мощный взлет недели. Another Talk to You. А вот на 23-м лучший дебют у нас в чарте. Это Usually Moving to the Sun.
1: 23 место.

0: Третье место. Лучший дебют недели в Еврохит Топ 40 Европа Плюс. Уже впервые по-настоящему ощутил гипнотическую силу электронной музыки, когда в 16 лет попал на сет Карла Кокса в клубе в Марселе. Он тогда не знал ни одного трека, но танцевал 3 часа подряд, и тогда Жель понял, что хочет этим заниматься тоже. Жель, Moving to the Sun, 23 место, лучший дебют недели. А вот на 22-м сегодня отметился Ваня Дмитриенко. Впереди ртуть. Еврохит Топ 40.
1: Реклама.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: с 19 на 21 место чарта Европа плюс Еврохит ТОП 40. Ну а лучшая двадцатка у нас впереди, но сначала трек, который только может, только собирается к нам в чарт. И двери нашего чарта для нее всегда открыты, конечно. Это Beyoncé, Morning Dew.
1: Еврохит. Прогноз.

0: настоящая королева у нас сейчас звучит. С непререкаемым авторитетом и уважением личность в шоу-бизнесе Бейонсе. Morning Dew. Наш еврохит-прогноз первый на сегодня. Надеюсь, с этим прогнозом мы не ошиблись. Ждем Бейонсе в хит-параде Европа Плюс. Надеюсь, уже через неделю-другую.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 5 вечера.

0: Продолжаем стремительно подниматься к вершине чарта Европа Плюс. И в этом часе наша горячая лучшая двадцатка недели. Еще один очень интересный еврохит прогноз намечается. А также вспомним хит, который был в нашем чарте рекордные 65 недель. Да, кстати, дольше пока никто. 65 недель в нашем чарте. Ну и узнаем, кто будет сегодня на вершине. Но прежде еще раз о тех, кто попал в хит-парад Европа Плюс сегодня впервые.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП 40.
0: Среди новинок на 28-м диджей Годжа, Джейсон Дерула и Мелоди Мичико. Лучший дебют номер 23. Жель, Moving to the Sun. А вот их мы сегодня не встретим. Now и Warning to Corazon. 26 недель в Еврохит ТОП 40. Think About Us – это Sony Fodera. Ну а на первом месте пока, напомню, Tame Impala и Дженни с хитом Dracula. Посмотрим, кто будет сегодня. Ну, прямо сейчас у нас 20-я ступенька, и здесь хит, который явно делает успехи у нас в чарте. Всего вторая неделя, в прошлый раз 28-е место, ну а сегодня уже экватор. Temper City, Self-Aware.

0: вами Европа Плюс и Еврохит Топ 40. Лучшие хиты недели в этом списке Stay от Леони и Калум Скотт. За эти 7 дней с 24 на 19 место. Но кто оказался чуть-чуть выше, а значит чуть-чуть ближе к вершине?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит Топ 40.
0: 18 позиция. Биби Рекса и Faces. New Religion. С 12 на 17. Usually Salto, Jamaican, Bam Bam. Номер 16. Джонни и Федук. Лето. Плюс одна строчка у него. Диджей-продюсер Али Фарбен, который как-то признался, что если бы не карьера диджея, он был бы пекарем. О, да. Пекарем. Очень любит готовить Али Фарбен. У него есть опыт работы кондитером, кстати. Возможно, уже владел бы, как он сам сказал, собственной пекарней, если бы не был музыкантом. Вот такое забавное признание. Али Фарбен. Body Talk.
2: 15 место.

0: Попонго. Раша Рауф Алехандро и Вискид у нас в чарте в Еврохитов 40 на Европе плюс 15 на 14 место, плюс одна ступенька. Ну а в самые ближайшие ждем хит-рекордсмен у нас в чарте 65 недель в 2020 году. Уже скоро услышим, и не пропусти Еврохит-прогноз, тот самый трек, который стремится к нам в чарт.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: С 6 на 13 перемещаются Баинди, Хчо и Мод. Шаде. А вот на 12-м отметились Боб Синклар и Кайза. I can wait. Еще неделю назад в горячей десятке, но сегодня на 11-м месте группа Майя Мишель на малиновой луне.
2: 11

По моя Мишель на малиновой луне. Ну а впереди уже горячая лучшая десятка недели. Еврохит топ 40 Европа плюс. И с 13 на 10 место врывается хит, который, кстати говоря, какое-то время назад побывал уже на самой вершине у нас в чарте. Ну а сегодня в лучшие десятки плюс 3 ступеньки Алан Уокер, Broken Strings.

0: 12 на 10 место Alan Walker, Broken Strings. Вот этот хит был у нас в чарте Европа Плюс. Рекордные 65 недель, дольше пока никто. В 2020-м дело было, это Дотан нам.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, завтра, вчера.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: 60-я неделя в Еврохит ТОП 40 Европа Плюс 2020-м. Абсолютный рекорд. Дота нам. Ну а следующий хит только стремится к нам в чарт. Надеюсь, так и будет. Попадет обязательно, причем доберется и до вершины когда-нибудь. Называется этот трек «Take Me Back». Это Кайго и Макс Макноун.
1: Еврохит

0: Стиль Кайго, конечно, узнает сразу, да? Прям по тем же аккордам. Кайго и не один, а Кайго вместе с Макс Макноун. Take Me Back, наш еврохит-прогноз. Ждем в чарте Европа Плюс уже в ближайшие недели. И продолжаем обратный отчет лучших хитов этих 7 дней. С 14 на 9 место прорываются Келвин Харрис и Джази. Прямо сейчас Satisfy.
1: 9 место.

0: Satisfy. Восьмое место на горизонте. И здесь The Second Voice, Let Me Be. Но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели.
1: Топ-ньюс. Недели.
0: Известный американский телерадиоведущий Райан Сикрест рассказал, что был приглашен на свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, но не смог приехать из-за работы. Он признался, что очень хотел быть на этой церемонии, но в это время он должен был быть на праздновании Дня независимости Америки. Сам Райан Сикрест назвал приглашение на свадьбу Тейлор Свифт честью. Оливия Родриго в эфире BBC Radio 2 признала, что писать счастливые песни о любви сложнее, чем грустные. Она назвала свой третий альбом вызовом самой себе, а альбомы своеобразными капсулами времени для будущих поколений. Артистка подчеркнула важность разделения личной и публичной жизни, иначе можно сойти с ума. Джей-Зи анонсировал концерт в Лондоне 4 сентября в рамках серии шоу к 33-му дебютного альбома. Это первый сольный концерт Джей-Зи в Великобритании за 13 лет. Ранее рэпер анонсировал выступление в Париже и Лос-Анджелесе. А несколько дней назад прошла резиденция на стадионе Янки. 10 июля она была посвящена Reasonable Doubt, 11 июля альбому The Blueprint.

0: кто оказался немного выше, сейчас узнаем.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: Седьмое место. Алекс Уоррен, Fever Dream. С третьего на шестое. Тедди Свимс, Mr. Know It All. Да, с третьего на шестое место в тройке лидеров будет сегодня перемена, ну и хотя бы еще и потому, что этот вот хит, который сейчас услышим, был на второй позиции, сегодня на пятом месте. Доминик Файк, который говорит всегда, что его музыка меняется каждую секунду, прямо как вайб какой-то вот настоящий, и никогда он не планирует записывать что-то в определенном стиле, жанре, просто поет то, что слышит сам одномоментно, в данный момент. Доминик Файк, Baby Doll.
1: Пятое место.

0: Don't Wanna Go Home. Великолепный проект «Медуза». У нас Еврохит Топ 40, Европа Плюс с 5 на 4 место. Ну а впереди уже лучшая тройка недели из 7 на 3. Легко и непринужденно. Маршмелло и Португал The Man. Маршмелло, который говорит всегда, что когда он на сцене, во мне столько адреналина, что он даже не замечает дискомфорт. Например, того, что шлем очень тяжелый, или дышать в нем просто непросто. Он получает кайф, удовольствие и не чувствует усталости, пока шоу не закончится. Маршмелло и Португал The Man. Впереди Phoenix.
1: Реклама.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Европаплюс.ру.
4: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

7 на 3 место Еврохит Топ 40 Евро Плюс легко и непринужденно врываются Маршмелло и Португал The Man с хитом Феникс. А вот с 4 на 2 поднимаются парни Непромах, у которых сейчас масштабный мировой тур, и зовут их BTS. Swim.

0: вершины Еврохит ТОП 40 Евро плюс BTS. Swim второе место. Ну а впереди номер один. Но сначала еще раз давайте пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
2: Десятое место. Алан Уокер, Broken Strings. Номер девять. Кэлвин Харрис и Джаззи, Satisfy. Пятого на восьмое, The Second Voice, Let Me Be. Седьмая позиция, Алекс Уоррен, Fever Dream. Номер шесть, Тедди Свимс, Mr. Know It All. Со второго на пятое, Доминик Файк, Baby Doll. Под номером четыре, Медуза, Don't Wanna Go Home. С седьмого на третье поднимаются Маршмелло и Португал The Man, Phoenix. А вот под номером два сегодня группа BTS, Swim.
0: Но на самой вершине у нас хит, который всего лишь 6 недель в чарте, уже второй раз подряд на первом месте. Тейм Импала. Проект Кевина Паркера. Дракула.
3: Европа плюс.
1: Еврохит топ 40. Первое место.

0: неделю. Выбираем лучших на нашем сайте europaplus.ru 24/7. Это можно сделать в любое время дня и ночи. Там же можно послушать треки сегодняшнего чарта. А топ-чарт Европы Плюс смотри в субботу в 11 утра на Муз ТВ. И, конечно же, слушай наш подкаст.
1: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
2: Оно почти как ты.
3: Запускается в один клик.
2: Поднимает настроение.
3: Ну и тоже отлично работает в фоновом режиме.
2: Теперь у тебя больше хитов, больше музыки, больше выбора из разных музыкальных потоков.
1: Новое приложение Европы Плюс.
2: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
1: Бесплатно, без регистрации. Красиво, удобно, функционально. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс. 12+. Радио Хаб.
2: Плюс. Радио номер один в России.
4: Продвигаемся далее. Всем привет. 6 вечера в Москве.

18 часов и 19 минут в Москве. Ну, градус летнего настроения, я думаю, пока еще достаточно высокий. Так что продвигаемся далее. Суббота, вечер, все отлично. Классная музыка играет. Впереди у нас Sia, слышим Unstoppable. И через пару минут здесь отличнейший хит от Dua Lipa Illusion на Европе+.

Болзан на Европе Плюс, Magnetic. Примерно в таких ритмах будем продвигаться сегодня по-летнему и очень танцевально. В 20.00 стартуем Топ Клаб Чарт, потом Резиденс, так что обязательно подключайтесь к вечерине здесь на Европе Плюс. Впереди у нас через пару минут Алекс Уоррен, Fever Dream, и дождемся Marshmello и Portugal The Man. Феникс совсем скоро.

0: Smiley Particles и Man, Европе Плюс, Phoenix. Ну, еще много всего хорошего может произойти. Tonight. Так что продвигаемся в режиме отдыха, в режиме субботы под лучшую музыку. Финал часа вместе с Эминемом и Рианой. Love the way you lie. И дождемся Sophie and the Giants. Shut up and dance. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 15 по 21 июля. Свинина тушеная или ветчина мясная, консервированная. Великолукский мясокомбинат. 325 граммов. Цена по карте «Магнит Плюс» 189 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
2: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.

0: Скидка до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентируйте 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 – для новых моментов. От 2 999 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Plus. Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, 19:00 в Москве.

Кейди Кейни, Европе Плюс и новинка Бамбалео. Ну, побамбалеить еще успеем сегодня вечером. Продвигаемся далее. Суббота. Настроение, я уверен, у всех отличное. Лето в силе. И отличная музыка тоже с нами, как всегда, в плейлисте Европы Плюс. Продвигаемся далее вместе с Бенсоном Буном. Слышим Sorry I'm Here for Someone Else. И дождемся Леона и Кэллум Скотт. Stay уже через пару минут.

Мишель Европе Плюс на Малиновой Луне. Ну, если хочется найти много классной музыки, то искать нужно не во тьме, а в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Скачивайте, подключайтесь, там действительно много интересных музыкальных потоков. Welcome, Radio Hub. А пока же движемся далее вместе с Гунгс и Day of East London, слышим Galaxy и дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.

0: Аня Дмитриенко на Европе Плюс и Ртуть. Продвигаемся далее в этот субботний вечер. Скоро будем переключаться на танцевальные ритмы. Кстати, буквально через 10 минут начнется топ-клаб-чарт. 25 лучших клубных треков послушаем. Обязательно дождитесь. Пока же до финала часа с нами Дэнни Дерезги, If Only You и Ava Max, Oh My Ma. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Европа Плюс. Лучшие мира.

Топовые хиты. Хиты самых разных стилей.

0: Джексон на Европе Плюс. Переключаемся дальше исключительно на танцевальные электронные ритмы. Прямо сейчас начнем с Топ Клаб Чарта. Встречайте Тимура Бодрова. Танцуйте, отдыхайте, оставайтесь с Европой Плюс. Всем отличного вечера.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: Ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 вечера.

0: ваш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки Тимур Бодров.
1: Привет и добро пожаловать на самый большой радиотанцпол страны. Это ТОП Клаб Чарт, я Тимур Бодров, и ближайшие два часа на Европе Плюс концентрация энергии планеты. 25 главных хитов недели, отобранных лучшими диджеями. Треки, разрывающие мировые танцполы. Начинаем по традиции с новинки. Это солнечный, наполненный эйфорией релиз от Пегги Гу и Эйр Стар. Слушаем «Woman».
0: 25 место.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: опять жесткие качающие Tech House бомбы типа Losing It. В этот раз заметно отпустил педаль газа. Его свежий сингл What a Life уходит в сторону более мягкого летнего хауса. Fisher и Florence Armand с коллабой What a Life на прошлой неделе стартовали в топ-клаб-чарте, и сегодня они на 21 месте.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: Движение по волнам актуального клубного звука продолжим на 20-й позиции. Также скоро новинка, которую вам ни в коем случае нельзя пропустить. Это релиз нашего резидента Бьора «I Can Dance». Здесь есть все, за что мы любим качественный тек-хаус, плотный инди-дэнс-вайб, мощный бас и гипнотический вокальный хук. «I Can Dance» — свежий релиз нашего земляка, резидента топ-клаб-чарта Бьора, записанный с норвежцами Mentum. Премьера скоро в резиденции.

0: ваш гид в мире актуальной электронной танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: На Европе Плюс. Это, наверное, была самая оригинальная и уникальная презентация трека ever. Джекс Джонс, пытаясь передать заложенный смысл в сингл «Pulling Me Back», пробиваться вперед, несмотря на то, что тебя тянет назад, провел уникальный стрим на Твиче. Он отыграл полноценный двухчасовой сет, непрерывно бежав на беговой дорожке. Так он фактически пробежал полумарафон, преодолев дистанцию около 21 километра. Джекс Джонс с работой «Pulling Me Back» за отчетный период стал выше на 2 пункта и теперь 18.
0: Топ-клаб чарт.
2: На Европе Плюс.
0: Резиденция.
1: Как и обещал ранее, время новой музыки от нашего резидента. Герой резиденции сегодня – Бьор. Он при участии скандинавского дуэта Mentum создал идеальный тек-хаус гимн с легким олдскульным инди-вайбом. Слушаем

0: Кстати, релиз трека состоялся на лейбле Experts, only суперзвезды мировой электронной сцены Джона Саммета. Плотная бас-линия, качающий ритм. Да, этот трек создан для пиковых моментов в клубах. Björk, Mentum, I Can Dance только что в резиденции. Будем ждать старт этой коллабы в главном дэнс-чарте страны.
1: Далее в топ-клаб-чарте.
0: Ну и прямые поставки клубных новинок скоро продолжатся. В перспективе еще один претендент на звание хит лета. Будем слушать Another и Эмили Уоррен с коллабой Silver Lines. Чистая эйфория летней ночи от нидерландских волшебников грува дуэта Эннато. Silver Lines, трек, под который хочется мгновенно телепортироваться на пляжную вечеринку. Слушаем сегодня в перспективе.

0: Вся музыкальная палитра клубного движения в одном шоу. Сейчас добавим прогрессив хауса. Слушаем Матисса Садко, «Endless Sunrise».
1: 17 место.

Эллен переживает невероятный взлет. За несколько лет она превратилась в одну из главных звезд мировой танцевальной сцены. Среди знаковых работ стоит вспомнить сингл «Some Days», записанный при участии Sony Federa и D.O.D., прошлогодний чарт-опер «High On Me», и в этом году Джейси отметилась в треке Калвина Харриса «Satisfy». Самым свежим релизом девушки стал сингл «Invisible», записанный вместе с легендой бейсхауса Крисом Лоренцо. Сегодня Джейси, Крис Лоренцо на 15 месте. Ну а сейчас окинем взором треки на местах с 25 по 15. Начались новинки «Woman» от Пегги Гу и Эйры Стар. Номер 24. MK и Папи Баскам «Zone». В 23-м финишировал наш резидент Вайн Конгер «In My Mind». Вторая новинка на 22-й позиции. Здесь «My Place» Джоша Бейкера и Папи Баскам. Плюс две строчки, 21-е место у Фишера и «What a Life». Топ-20 замыкает Jonas Blue «Girl». Седьмая неделя в шоу для опрос по Emerald Beats с работой «Baby» закончилась на 19-й позиции. Jax Jones «Pulling Me Back» 18-й. Наши парни Матисса Садко и их «Endless Sunrise» на 17-й строчке. Просели на 6 пунктов «Vintage Culture» и «Valcoder» «Hands Up» номер 16. Зато в плюсе Jay-Z и Крис Лоренцо трек «Invisible» поднялся на 10 пунктов и теперь 15-й. Ну и да, трек-лист сегодняшнего 576-го выпуска появится на сайте Европа Плюс сразу по окончании шоу. Там же можно слушать и все прошлые выпуски ТОП Клаб Чарта. Добро пожаловать в europaplus.ru.

0: ТОП КЛАБ ЧАРТЕ на Европе Плюс.
1: 2 часа чистой танцевальной энергии в главном дэнс-чарте страны. Мы на 14 месте. Здесь Going Deeper и Oxygen.

0: танцевальной музыки. Тимур Бодров.
1: Ну что, впервые в истории нашего шоу трек от Горилла Зиппо, электронного сайт-проекта российского рэпера Басты. С 2020-го он реализует в нем свою давнюю страсть к клубной культуре. Свежий трек от Горилла Зиппо называется «Кайф», и он ювелирно балансирует на стыке жанров. В сингле эмоциональная транс-атмосфера Александра Попова, плотная клубная энергетика «White Out» и, конечно, слегка гипнотический вайб от Горилла Зиппо. От недели к неделе коллаба «Кайф» все выше в нашем хит-списке сегодня на 13 месте.
0: Европа плюс кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Podstar.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 21:00.

0: И вот мы и на экваторе. Привет еще раз, я Тимур Бодров. Стартует второй час ТОП Клаб Чарта. Впереди еще 12 клубных блокбастеров. Заценим пропитанную солнцем новинку от голландцев «Энада». В нашей олдскульной рубрике растворимся в классике транса 90-х. А сейчас один из главных хаус-гимнов всех времен в ремиксе «Not Without Friends». Слушаем «Groove Jet If This Ain't Love».
1: 12-е место.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

Трек 90-го года In The Mix проекта Mix Masters сэмплировали невероятно часто. Ну и вообще голос рэпера MC Action, произносящий In The Mix, стал одним из самых узнаваемых вокальных хуков в истории электронной музыки. В новом сезоне классика

0: на Европе Плюс.
1: 2026 стал временем абсолютного триумфа для Адама Тена. Диджей из Израиля попал в высшую лигу мировой электронной сцены. Катализатором прорыва стал сингл «I Never Knew», выпущенный в прошлом месяце на лейбле «Defected Records». В треке идеально выдержан баланс между клубной жесткостью и летней легкостью. Да, идеальное оружие для сетов на открытом воздухе. Адам Тен, «I Never Knew» в нашем шоу 4 недели и уже на 6 месте. Ну а теперь время нашей культовой рубрики «Хит всех времен». Мы переносимся в начало 90-х в Берлин, когда электронная сцена только нащупывала свой золотой звук. Слушаем трек проекта «Humate» «Love Stimulation» в ремиксе тогда молодого, амбициозного парня по имени Пол Ван Дайк.

0: чарт на Европе плюс.
1: Пол Ван Дайк добавил меланхоличному треку Love Stimulation летящий перелив, который мгновенно превратил композицию в мировой трансгимн. И сейчас Love Stimulation в ремиксе Пола Ван Дайка не просто трек, а фундаментальный монумент всей танцевальной культуры. Так, Love Stimulation, Love Mix Пола Ван Дайка только что. Ну а мы из 93-го возвращаемся в 2026-й. Давайте все-таки немного задержимся в недалеком прошлом. Напомню, треки на местах с 14 по 6. А это Oxygen от Going Deeper. На 13 строчке Горилла Зиппо, Александр Попов, White Out и Кайф. На 9 неделе в шоу на 12 место опустился Groove Jet и This Ain't Love в ремиксе Not Without Friends. Минус 3 строчки и 11 позиция у Green Velvet, Medusa, Genesi и Senti, La La Land. Десятку замыкают Art Bad и 642, Take You There. Новый пик, 9 место у Axwell и Bona, Whatever Turns You On. Под номером 8 Miisos Mix Masters My Life is a Disco. Медуза и ранее с треком Silence закончили неделю на 7 позиции. Шестым стал Adam 10 и I Never Knew. Ну а скоро с нами культовый британский дуэт, который, кстати, в свое время был

Да уж, ничто не вечно на вершине нашего рейтинга. 3 недели подряд французский хитмейкер, уже легендарная Alternate и Email Angel буквально выжигали верхнюю строчку своим солнечным хаус-шедевром Moving to the Sun. Ну а сегодня этот красивейший гимн свободы сделал шаг назад и занимает 2-е место. А значит, у нас новый лидер, новый номер 1. Кто он? Узнаем скоро. Euphoria.

0: Перспектива.
1: Ну а сейчас закрываем глаза, представляем себя на морском побережье и оцениваем перспективный хит от нидерландского дуэта Another. Вместе с ними Эмили Уоррен в эфире Silver Lines.

Буквально в июне у Another вышел студийный альбом Witness, а парни выпускают новый сингл Silver Lines. Оказалось, ребята сознательно решили не включать этот трек в альбом. Во-первых, у пластинки такое фанковое, почти лайв звучание. А во-вторых, Silver Lines — это тот самый трек, которому нужен отдельный большой релиз в разгар летнего сезона. Another, Эмили Уоррен, Silver Lines только что в перспективе. Ну что, как думаете, сможет ли новинка повторить успех блокбастера Talk to You?

Время напомнить хиты из первой пятерки. Мы слушали Camel Fat, Georgia Gunn и Kuda, So Good. Новинка в первой пятерке — это Ibiza от Крайдера, это четвертая строчка. Номер три — Disco Lines, Mazik, Mason, Princess Superstar, Push It. Лидер прошлой недели уже Ля Ультранейт и ML Angel, Moving to the Sun.

а сейчас главный момент 576-го выпуска ТОП Клаб Чарта. Слушаем хит номер один. Это Satisfy Calvin Harris и Jay-Z.

0: 9 недель, чтобы методично уничтожить всех конкурентов и оказаться на вершине. Итак, Calvin Harris, Jay-Z, Satisfy таки добрались до вершины ТОП КЛАБ ЧАРТА.
1: ТОП КЛАБ ЧАРТ
2: на Европе Плюс.
0: Ребята, если вы хотите, чтобы наше шоу продолжало развиваться, открывать для вас лучшие клубные хиты планеты, нам нужна ваша поддержка. Подписывайтесь на подкаст ТОП КЛАБ ЧАРТ, ставьте лайки, жмите на сердечки и оставляйте свои комменты. Каждая ваша оценка продвигает наш подкаст выше в глобальных рейтингах и мотивирует нас делать выпуски еще круче, еще мощнее. А сейчас спасибо всем нашим резидентам, спасибо нашему незаменимому саунд-продюсеру Ярославу Черноброву. Я Тимур Бодров. Берегите любовь, не плодите ненависть и слушайте Европы Плюс. Всем классной ночи. Пока.
2: Топ Клаб Чарт.
1: Слушай каждую субботу на Европе Плюс. Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Rocktop.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер

0: Residence. Саундтрек твоей субботней ночи.
1: Два часа новой электронной музыки.
0: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
1: Лучшие диджеи мира.
2: Hi Russia, this is David Guetta.
3: I am Clapton.
4: Hi Europa Plus,
5: Hardwell here.
6: This is Axel and Ingrosso.
7: And you are listening to Residence.
0: Dance Guru. Party Leader.

this feeling.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: В Москве 23 часа.
2: Саундтрек твоей субботней ночи.
0: Два часа новой электронной музыки.
2: Deep House, Electro, Bass and Progressive.
0: Лучшие диджеи мира.
3: Hi Russia, this is David Guetta.
4: I am Clapton.
5: Hi Europa Plus.
6: Hardwell here.
7: This is Axel and Ingrosso and you are listening to Residence.
2: Dance Guru. Party Leader.

0: Слушай онлайн на сайте residence.club.
1: Residence. Back in 3 minutes.
2: Реклама.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
4: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».
0: Европа+.
5: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Магнетик. Именно так называется этот легкий приятный хит. Это Эдвард Грубин.

0: утра, так что кто спать сегодня не собирается, то остаемся и встречаем Келена Харриса и Джези с танцевальной вещицей Satisfy, чуть раньше красотка Pink и легендарная история Try, и послушаем Лени Калума Скотта, хит Stay. Поставлю это уже все я, Олег Шишкин, большой привет всем и отличной ночи. Европа
1: плюс. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

Sony, Fadера и D.O.D. одним словом активно сейчас покоряет музыкальную вселенную и определенно делает это с нужными людьми. Окей, 0.33 в Москве. Погнали дальше. На подходе еще пара отменных треков. Томас Джек и Rise Up и Bruno Mars с хитом I Just Might. Да, продолжаем уикенд, продолжаем его проводить с Европой Плюс. Всем классных выходных.

Ну и наша любимая электронщина, клан Карусель, Райд. И это далеко не все, что ждет впереди, так что не расходимся, слушаем и получаем массу удовольствия.

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: А в Москве уже час ночи.

0: Не обновляй старое. Скачай новое приложение Европы Плюс.
1: Слушай и смотри прямые эфиры из студии.
0: Бесплатно, без регистрации. Скачай Радио Хаб. Новое приложение Европы Плюс.

0: чтобы погружать тебя максимально в летний вайб.
1: Лето, музыка и никакой суеты. Это летний вайб на Европе+.

Европа Плюс Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Walker, Broken Strings. И это далеко не все, что я приготовил на эти полчаса. Будь в Европе Плюс и слушай только правильную музыку.

0: Радіопрос.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер 1.

0: Новая песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.
2: Love is the strangest thing. Just when you think you find me like

ради хайпа, да, как кто-то может посчитать, а? Осознанный творческий мост между прошлым и будущим клубной культуры. Просто максимальный уровень. Далее с нами уже наши отечественные производители хитов. Группа «Моя Мишель» и «История на малиновой луне». Чуть раньше Алекс Гаудино, «Watch Out». А раньше всех Алекс Уоррен, хит «Fever Dream».

сайт europaplus.ru и жмем сердечко напротив нашей Мишели. А итоги недели Алекс Манулов подведет, как обычно, в следующую пятницу с 14 до 16 по московскому времени. Не пропусти Еврохит ТОП 40. И не пропускаем хиты на Европе Плюс прямо сейчас. Нас уже поджидают Доминик Файк с работой Baby Doll. Солнечное настроение подарят DJ Годжи, Джейсон Дерула с треком Мичика. И услышим танцевальную тему Galaxy, Кунгс и Теофилус Лондон через пару минут на Европе.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Окей, выбираем разговор и в ближайшие 30 будем наслаждаться исключительно суперхитами. И услышим вот чего. Медуза, Генри Камомайл, Don't Wanna Go Home. Максимум танцев, также и Мизма, Hello.